0: Радио Байрактар.
1: Жамана Ростанали и все, что было, забудь о своей.

0: знакомо, на культуре всех пречистоматных. Выполняю баты, ой, чипан, чипробан, бичи на народы, эй, ну, мохлок, тидобою.
1: Ща не иде, а не иде.
2: Не притомилися.
3: Останню. Чого сучі діти? Мучитесь?
4: Підуємо.

0: Байрактар. Музика української.
1: Руля, бестела земля, чики-бум-бум, чики-бум-бум. Котрий день